0: комната электрошок. Угаснил бом то худичево шкатло.
1: Ali se res upreš, ali si res upaš.